0: что управляешь там, где Саша технически стоит.
1: Я все понимаю.
0: Когда он чуть-чуть хотел увеличить свой статус, там нам все это и сколько у нас, и сколько

0: Ты мог сейчас это сказать? Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, The bars just come out, what's in the bitch get on my tassel? The bars get out, I say something to now. All this, cause you're not scared. Cause it's the nomad. What's this? The flood. Who's Ашкат нэстэлс во пахам китэс хэкнихит системэл псаатэл окуцэкэт хэмтэс куянстэно матхэт нэст коях куслайх куцэн тахэлт аснам лайх матайс цэдэг куч кокстах тэснэ цалат
1: And did it sign up at the New Hulk Radio?
0: I'm not no post mile.
2: 91.1 FM.
0: Where?